0: Radio stotis XXL FM. XXL FM.
1: Сейчас, давайте, нас гроем. Сейчас, давайте.

try to... XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.